0: И Кайшану, Варварва Мы Ромаю.
1: Ну же туда, Ленкон Трекало. Эй, чего вы не меня пиво рядом сам веки замбези, а?